0: боязна. Убьет гляди.
1: Пойдем поищем службы по себе.
0: Владимиру Ярославичу, князю Галицкому.

0: shot?
1: Постой, погоди, дай сроку, нашел. Видишь,
0: колокольню-то.
1: Понял, понял.
0: Звонит, что ли? Зачем звонить?